0: доброе утро всем. Сегодня еще один прекрасный, замечательный день, который вы проведете в мужской компании Wasabi Show. Это я с вами, Антон Павлов.
1: И
0: да, Мурат Саундов будет мне помогать, поднимать вам настроение. Знаете, вот почему-то сегодня такое настроение — радовать. Хотим сегодня вас мы радовать, ну, насколько у нас это получится, по крайней мере, в летнее вот такое время с летним настроением, с летним вайбом, я думаю, все у нас получится легко и непринужденно. Тем более мы решили взять вообще не то, чтобы не заморачиваться, а самую наипростейшую тему с Муратом. Какое время года у вас самое любимое? Сегодня мы узнаем, сколько все-таки людей любят зиму, кто у нас больше романтик, там осень, да, кто-то любит лето, ну а кто вообще обожает просто весну? Пишите нам и почему, конечно же, пишите свои комментарии 8-700-107-10-22. Лучший ватсапер у нас отправится на тусовку, которая произойдет 7 августа в платформе, называется она «It's My Life». В стиле 90-х евроденс. Так что пишите, будьте активны. В принципе, так же, как и по классике, я вам разрешаю передавать привет и поздравлять своих близких, признаваться им в любви. В общем, все, что хотите, пишите сюда на WhatsApp номер 8-700-107-10-22. Сегодня у нас 31 июля, уже пятница. Все, последний день второго месяца лета. И буквально через месяц мы с вами уже отправим своих детей в школу на 1 сентября, первую линейку. Ну а пока давайте наслаждаться летом. И у нас сейчас гороскоп.
2: Гороскоп, да?
0: Да, гороскоп.
3: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп».
0: Да, от Павлова и Саундова. Так, друзья, я, знаете, еще вам предлагаю, переходите, если у кого есть возможность, в ТикТок, Павлов Антон Васаби, наблюдайте за нами с Муратом. И вот тут уже есть первое сообщение от никнейм Ghost. После 40 мне все нравится, все времена года, да? Ну, хоть и говорят, у природы нет плохой погоды, мне кажется, все-таки она есть. Итак, по классике начинаем с Овнов. Так, что сегодня ждет Овнов?
1: Сегодня
0: их ждет. Сегодня вы легко станете душой компании, а ваше настроение задаст тон всему вечеру. Случайная встреча или новое знакомство могут получить интересное продолжение.
4: Тельцы, позвольте себе небольшое удовольствие. Оно принесет больше радости, чем дорогие покупки.
0: Близнецы, не сидите дома. Даже короткая прогулка подарит интересную встречу, новость или полезную идею. Сегодня мир сам будет подбрасывать вам приятные сюрпризы.
4: Раки, приятные воспоминания, вызванные знакомой мелодией или запахом, подарят теплое настроение.
0: Львы, старые вещи или записи могут напомнить о мечте, которой стоит дать второй шанс. Сегодня прошлое способно подсказать правильное направление на будущее.
4: Девы, появится возможность завершить дело, которое долго забирало силы.
0: Мура, у тебя все хорошо получается, не стесняйся, что ты так? Весы, выбирайте яркий образ и не бойтесь быть в центре внимания. Ваша уверенность и хорошее настроение легко передадутся окружающим.
4: Скорпионы, сегодня прошлое может неожиданно подсказать решение для будущего.
0: Не игнорируйте воспоминания и старые идеи, они окажутся очень своевременными. Стрельцы, не бойтесь спонтанности. Именно такие встречи сегодня станут самыми запоминающимися. Лучшие моменты дня возникнут без долгих планов.
4: Козероги, позвольте себе вечер без спешки и рабочих мыслей. Небольшой отдых поможет восстановить силы и зарядиться хорошим настроением.
0: Водолеи, приготовьте или попробуйте что-то новое, что давно не было на вашем столе. День отлично подходит для уютной атмосферы, семейного тепла и искренних разговоров.
4: И рыбы, сегодня разговор может вдохновить вас перейти от планов к действиям. Доверьтесь своей интуиции, она подскажет верное направление.
0: Ну вот такой вот гороскоп на сегодня, 31 июля, пятница. Сегодня мы будем сегодня с вами просто на лайте, друзья. Да, также мы сегодня для вас разыграем один подарочный сертификат на 20 тысяч тенге в развлекательный комплекс «Эсперанза». Так, это там «Хитретро», ночной клуб, караоке «Грэмми». В общем, так что будьте сегодня активны, будьте с нами. С вами я, Антон Павлов, Мурат Саундов. Ну и мы начинаем слушать прекрасную музыку на Energy FM.

0: Азаровой и Павловым. Звучим по-летнему.
1: По-летнему звучим однозначно, потому что сегодня последний день второго месяца лета, и сегодня с вами я, Антон Павлов, и мы говорим на тему, какое ваше любимое время года. Дальше. Перейдем к читке ваших сообщений. Сегодня будет много шуток, много призов, так что пишите, потому что самый лучший ватсапер у нас получит два пригласительных на вечеринку в стиле Евроденс, которая пройдет 7 августа. Вот уже не за горами. Так что будьте активными, пишите 8-700-107-10-22. Так, привет, Васаби, хорошего вам дня и отличных выходных. Очень люблю свою масечку. Улыбнись тебе, радость к лицу, люблю тебя. Евгений, спасибо тебе, что ты любишь свою масечку, но мог бы написать и какое время года ты любишь. Так, доброе утро, Антон и Мурат, хороших выходных, да, и вам тоже. Мне нравится осень. Осенью солнце светит по-особенному. Воздух будто легче, вокруг будто золотом покрыто после листопада. Ох, какой романтик у нас. Так, говорят, вы Дев забыли, я прочитала. Так, дальше. Друзья, я почему-то вижу не совсем так много сообщений, как хотелось бы, поэтому давайте, ну-ка, просыпаемся. Я же вижу, что смотрите в ТикТоке как минимум 12 человек, да, как минимум, и как максимум 13. Так, доброе утро, Васаби Шоу. Мое любимое время года – весна. Все вокруг оживает, и кажется, что вместе с природой появляются новые силы. Так, отлично. Так, привет, любимое шоу, где хозяйка? Хозяйка в Майами, ребят. Она в Майами улетела. В общем, не знаю, когда будет. Да, наверное. Чего?
2: Сразу видно, что не слушали.
1: Сразу видно, что не слушали, что она в Майами, да. Привет, любимое шоу. Так, всем привет. Я люблю осень за уют, горячий чай и красивые разноцветные деревья. В это время хочется больше мечтать. Теперь. Доброе утро, Васаби Шоу. Антоха, жги шутки. Да что ж такое-то, наверное, тот самый любитель шуток, который всегда... Ну, хорошо, ради такого, потому что я смотрю, сегодня пятница, никто никуда не едет в пробках, не слушает Васаби, потому что сообщение ограничено. Сейчас бы была бы рядом хозяйка, она бы вам высказала. Но ее нет, поэтому передаем привет и просто расслабляемся. Итак, шутки так шутки. Я побрила ноги, намек понял? Ты свяжешь мне свитер? Санька, ты видишь звезды? Вижу. Вставай, палатку украли. В пятиэтажном подвале, в пятиэтажке подвал с картошкой затопило кипятком. И от простуды вылечился весь дом.

0: Energy FM diye jarnama.
1: Caspian University – лучший социально ответственный университет страны – рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база и развитая международная

большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Каспиан Юниверсити. Твой путь к большой сцене.

0: хорошие новости. На дворе лето, и ты слушаешь «Васаби».
1: На дворе лето, и ты слушаешь «Васаби». Да, сегодня с вами Антон Павлов, Мурат Саундов. Мы говорим о любимом времени года и обсуждаем, почему. Так, а вот, Мура, смотри, многие любят иногда, знаешь, время года, когда у них день рождения. Вот, например, я январьский, типа, я должен любить зиму.
2: Я осенний, я не люблю осень.
1: Да, какое время года у тебя-то любимое?
2: Лето. Однозначно лето.
1: Почему? Давай, отвечай. Отвечай, колись.
2: Просто я не люблю зиму.
1: Ты знаешь, я вот тоже люблю лето, но встретившись лето этим и летом, да, этим летом, да, с такой аномальной жарой, как под 45, под 46 градусов, да, я немножечко для себя понял, что...
2: Что ты понял?
1: Знаешь, вот еще 10 градусов, и все, я бы сгорел. Но, то есть я понял, что самое любимое для меня, скорее всего, время года, это весна, когда вот весной... Как будто бы
2: апрель,
1: все,
2: май,
1: все бывает, да, потому что, нет, весной бывает все, и снег может пойти, и дождь, и также может быть очень жарко, то есть, когда ты едешь на природу. Поэтому, друзья, вы пишите, да, если хотите выиграть два пригласительных на вечеринку Евроденс, которая пройдет 7 августа, пишите самое лучшее сообщение, получит у нас два пригласительных на эту замечательную пати.
2: Что, до сих пор не написали?
1: Нет, почему пишут, если пишут, сейчас, да, перейду к сообщениям. Просто вот просят поздравить Сергея, у него вчера был день рождения. Сергей, мы поздравляем тебя с днем рождения, желаем тебе всего самого-самого. Жаль, что ты не написал вчера, мы бы поздравили тебя вчера. Ну, в принципе, лучше поздно, как говорится, чем никогда.
2: Сергей, да, поздравляем.
1: Итак, переходим к сообщениям. Да, кстати, ребят, еще будьте активны, потому что мы сегодня разыграем один подарочный сертификат на сумму 20 тысяч тенге в развлекательный комплекс «Эсперанза». Так, так, переходим к сообщениям. Так, доброе утро, всем отличного утра. Весна — лучшее время года, потому что после зимы хочется жить на полную. На полную, пишет вот как раз-таки, опять же-таки, нам Сергей.
2: Да, да, да.
1: Так. Всем привет. Привет, Васаби. Зима — это мандарины, гирлянды и семейные вечера.
2: Так,
1: разве может быть что-то лучше? Еще и вот вопрос нам задают.
2: Может.
1: Ну, возможно, да, бывает лучше что-то для кого-то еще другое.
2: А может,
1: другое.
2: И нет.
1: Так, а может, для кого-то и нет. Сергей пишет нам: спасибо огромное, ребята, за поздравления. Да, конечно, не вопрос. Друзья, также вы можете передавать приветы Васаби-шоу вместе со мной и с Муратом переквалифицируется в такую передачу приветов, да? Так, доброе утро, Антон и Ержан. Ну, пусть ты будешь Ержан, Мурат.
2: Мурат, пожалуйста.
1: Да. По теме: в каждом сезоне есть своя изюминка. Но мне нравится зима, потому что кажется... потому как кажется, он долгий по сравнению с летом или весной. Нравится с мороза заходить в теплый дом и смотреть, как падает снег. В детстве снежки языком ловили. Сейчас так делать нельзя, экология ужасная, пишет Жазира. Жазира, скажите, пожалуйста, вы так красиво про зиму написали. А вы хотите пойти на вечеринку Евроденс? Если да, напишите имя, фамилию. Возможно, мы вас и отправим. Так, привет, Энерджи. Мое любимое время года – весна. Всегда была весна, но со вчерашнего дня это лето. Ведь у меня вчера родилось два сына. Вау, Михаил, мы поздравляем вас с рождением сыновей. Да, теперь ваше любимое время года – это лето. Пусть будет оно всегда у вас замечательным, потому что, да, вот Жазира пишет: «Хочу». Ну все, Жазир, тогда напишите фамилию, и мы вас отправляем на вечеринку Евроденс, которая пройдет 7 августа у нас уже. Вот совсем скоро, через буквально неделю, да. Поэтому так, вам пришлют на номер WhatsApp, поэтому не электронный, не переживайте. Так, все, спасибо, записал ваше имя, фамилию. Друзья, ну а вы пишите тоже, за что вы любите время года, почему. Сегодня мы узнаем, сколько у нас любителей загорать, а сколько любителей просто, вот как написал до этого наш слушатель, заходить. Ну и шуточки, конечно же. Ага. Вы тоже... вот ты тоже врач, а почерк у тебя красивый. Мне некуда спешить. Я патологоанатом. Наблюдение. Женщины моют посуду после еды, а мужчины перед едой.

0: Energy FM din Jarnama.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Васаби в ритме лета.
2: Итак, да, что у нас сообщение есть?
3: Что у нас дальше? Конечно, есть сообщение, потому что сегодня мы с тобой обсуждаем такую тему «Ваше любимое время года и почему». Пишите 8 700 107 10 22. Друзья, и совсем скоро мы еще также разыграем для вас пригласительный, точнее, подарочный сертификат на сумму 20 тысяч тенге в развлекательный комплекс «Эксперанза». Что нужно будет делать? Дозвониться и сыграть с нами в игру «Уши в трубочку» 296-50-05. Но пока не звоните, когда мы скажем, тогда и гоу. Так, ну а теперь читаем ваши сообщения по теме. Доброе утро, дорогая братва. Вау, Мура, мы с тобой, дорогая братва, прям вообще приятно.
2: Доброе утро.
3: Приятно. Так, я люблю весну. Не за цветочки и романтику, а за это чувство свободы, когда, наконец, снимаешь тяжелую руку, куртку, точнее, фу, ты здесь вот немножечко так, надеваешь легкую ветровку, выходишь на улицу, и походка сама становится легче. Воздух другой, настроение другое. Идешь не спеша, солнце греет в наушниках любимый трек, и будто сам вместе с городом начинаешь расцветать. Весной хочется жить, любить, улыбаться прохожим и просто цвести. Надеюсь, хоть раз что-то выиграю. У меня скоро свиданка, весна на душе сейчас. Ой, ну ладно, что уж там, Амир, давай напиши свой номер, ой, точнее, имя, фамилию. Мы тебя отправим тоже на вечеринку Евроденс, которая пройдет 7 августа. Да, и огромный привет Радику Стастака. Вот сейчас передают Айжан ему. Огромный привет своему супругу передает. Да, друзья, передавайте привет своим близким, потому что сегодня это можно делать. Так, дальше. Я люблю зиму за ее тишину и чистоту, за белый снег, который словно укрывает мир от суеты, и за уютные вечера дома. Я люблю весну за обновление и надежду, за первые теплые дни, зелень и ощущение, что все начинается заново. Я люблю лето за свободу и энергию, за солнце, длинные дни, отдых и время с семьей. Я люблю осень за ее глубину, спокойствие, за красивые краски, прохладу и время для размышлений. Это тот самый слушатель Асмоди, у которого, знаешь, вот как везде сердечки летают, он все смотрит через розовые очки, у него нету нелюбимой погоды, у него все только самое любимое. Да, Мади, правильно, так и надо жить. Ну а сегодня мы спрашиваем про одно время года. Я понимаю, мы все что-то все любим.

На улице уже прохладно, свежо от сырого запаха дождя. А дома становится так уютно. Ну и в ноябре приходит иногда зима. Выпадает первый снег, который еще никому не успел надоесть. И сразу дарят атмосферу волшебства и новогоднего чуда. Хотя до Нового года еще целый месяц. Катерина, спасибо большое за такое классное сообщение. Знаешь, вот каждое сообщение одно лучше другого. Я прям, да, вот пишет Джамарт Амир. Запиши его, вот номер телефона, Мурат. Вот он, я растерялся, пишет, да. Дальше. Доброе утро, Антон. А я очень люблю весну. Классное время, когда будто можно увидеть сразу все четыре сезона. То солнце и тепло, то прохлада, то дождь. Каждый день что-то новое. В этом есть свой кайф. С уважением, Дана. Спасибо большое, Дана. Друзья, ну и вы тоже пишите по номеру WhatsApp 8-700-107-10-22, какое у вас любимое время года. Можете передавать привет и поздравлять близких. Это Васаби Шоу. С вами Антон Павлов, Мурат Саундов. Едем дальше.

0: Утреннее шоу «Васаби» в летнем режиме.
1: Ну мы да, в летнем режиме.
2: В летнем режиме, да, и мы сегодня с вами, между прочим, разговариваем на тему «Самое любимое ваше время года». Пишите также 8-700-107-10-22. Так, привет, Антон и Мурат. Передай привет моему мужу Максиму. Ну хорошо, от Натали. Максим, привет тебе огромное от Натали. Очень она тебя любит. Так, ну, могла бы Натали написать, какое время года любимое у тебя, у твоего мужа? Так, так, сейчас, секундочку. Подожди, открою сообщение что-то. Ага. Доброе утро, красавчики. Мы с тобой красавчики, прикинь. Любимое время года – это когда во дворе и в саду ничего не надо делать. То есть зима, забакадыш. Вот, забакадыш не любит время года, зиму. Ой, наоборот, любит, потому что делать ничего не нужно во дворе. Васаби, салют всем. Сегодня треки огонь. Это тебе, Мура, комментарий. По мне так лучше, пусть будет жарковато, чем холодрыга. Вообще, в общем, лето на первом месте. Потом весна, осень. Ну и зима, соответственно. Да, вот знаете, есть такая поговорка. Лучше один раз, ой, семь раз покрыться потом, чем один раз инеем. Да, согласитесь? Так, вот коротко написали. Осень. И все. Осень. Так, Тоха Салама, мне вчера не скинули билеты. Так, Дамир, я проверю, напомню нашему пиар-отделу обязательно еще раз. Так. Доброе утро, Антон и дорогие слушатели. Я обожаю весну за обновление духа и тела. Но поздняя осень – это волшебно, когда можно в пальто прогуляться по парку. В руках теплый чай и вокруг пахнет свежим дождем. У казахов есть такое благословение – бата. Переведу прямым переводом на казахском, конечно, слышалось бы более ритмично. Если просить у весны, то просить, чтобы было светло. Если просить у лета, то просить, чтобы не было тягостно. Если просить у осени, то просить с надеждой. У зимы, чтобы было все легко. С уважением, Абылай. У меня сегодня крайний рабочий день, иду в новый путь, еду счастливый и передаю большой привет своей семье и своим друзьям. Абылай, и вам огромный привет от нас, от Energy FM, за такое замечательное, суперское тоже сообщение. Жалко, что я уже раздал билеты на Евроденс. Так, сейчас я знаю, может быть, еще есть, поэтому... Так, я люблю весну, потому что весной все оживает. Тает снег, светит теплое солнце, появляются первые цветы и зеленые листья. Весной становится радостно и тепло на душе, написала нам Оксана. Так, ну что ж, друзья, пишите, за что вы любите то или иное время года. 8-700-107-10-22.

0: Утреннее шоу «Васаби» в летнем режиме.
1: Поздравляем!
2: Да, тут просят, очень-очень просят поздравить. Антон, доброе утро. Можешь поздравить мою подругу Алиночка с днем рождения, с 32-летием. Желаю всего самого наилучшего. Здоровья, успехов. С любовью, Индира. По теме, дописывает Индира, спасибо большое. Люблю весну. Все цветет, и не холодно, и не жарко. У нас сейчас климат поменялся, что летом невозможно, очень жарко. Жару я не люблю. Да, прям немножечко, ну, потому что сейчас у нас такое идет природное явление по всему миру, как Эль-Ниньо, да, которое сопровождается потеплением вод океанов, да, и что вызывает чрезмерную жару, да, то есть изменения в климате. Да много еще чего происходит, да, например, землетрясение. Что ты говоришь? Тебя не слышно. Микрофон не выведет. Да, что ты говоришь?
1: Я говорю, мы во второй час должны перейти.
2: А, мы переходим во второй час? Окей, переходим во второй час.

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» гороскоп. Ботазарова и Павлова.
1: Да, это второй час «Васаби». На часах у нас уже 09:02. Сегодня пятница, долгожданная пятница, 31 июля. Смотри, вроде бы... И конец июля, и конец рабочей недели получается, да?
2: Супер вот, вообще, до пятницы. Классные
1: прям вот совпало,
2: наблюдение прям такое.
1: Да, итак, начнем с овнов.
2: Приметы там как-нибудь
1: запишите. Конечно, овны. Сегодня вы легко станете душой компании, а ваше настроение задаст тон всему вечеру. Случайная встреча или новое знакомство могут получить интересное продолжение.
2: Тельцы, позвольте себе небольшое удовольствие, оно принесет больше радости, чем дорогие покупки. Простые моменты помогут почувствовать настоящий вкус лета.
1: Близнецы, не сидите дома, даже короткая прогулка подарит интересную встречу, новость или полезную идею. Сегодня мир сам будет подбрасывать вам приятные сюрпризы.
2: Раки, приятные воспоминания, вызванные знакомой мелодией или запахом, подарят теплое настроение. Они помогут понять, чего вам сейчас действительно не хватает.
1: Львы, старые вещи или записи могут напомнить о мечте, которой стоит дать второй шанс. Сегодня прошлое способно подсказать правильное направление на будущее.
2: Девы, появится возможность завершить дело, которое долго забирало силы. Вот как. Освободившееся время принесет облегчение и позволит заняться тем, что действительно радует.
1: Весы, выбирайте яркий образ и не бойтесь быть сегодня в центре внимания. Ваша уверенность и хорошее настроение легко передадутся окружающим.
2: Скорпионы, сегодня прошлое поможет неожиданно подсказать решение для будущего. Не игнорируйте воспоминания и старые идеи, они окажутся очень своевременными.
1: Стрельцы, не бойтесь спонтанности. Именно такие встречи сегодня станут самыми запоминающимися. Лучшие моменты дня возникнут без долгих планов.
2: Козероги, позвольте себе вечер без спешки и рабочих мыслей. Небольшой отдых поможет восстановить силы и зарядиться хорошим настроением.
1: Водолеи, приготовьте или попробуйте что-то, чего давно не было на вашем столе. День отлично подходит для уютной атмосферы, семейного тепла и искренних разговоров.
2: И рыбы, сегодня разговор может вдохновить вас перейти от планов к действиям. Доверьтесь своей интуиции, она подскажет верное направление.
1: Все. Итак, друзья, да, вот такой гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака на 31 июля, пятницу. Я напомню, что сегодня мы говорим с вами о вашем любимом времени года. Вы пишете, почему вы его любите, по номеру 8-700-107-10-22. Друзья, и вместо всяких рубрик и новостей, сейчас давайте берите свой телефон городской, набирайте, ну, конечно же, код города Алматы 727, 296-50-05. Мы разыграем для вас подарочный сертификат на сумму 20 тысяч тенге в развлекательный комплекс «Эсперанза». Буквально после этой музыкальной паузы мы примем уже дозвонившегося и поиграем с ним в игру «Уши в трубочку». 296-50-05. Звоните.

0: Утреннее шоу «Васаби» в летнем режиме.
1: Ну что ж, это «Васаби-шоу», и мы
2: у
1: уже...
2: У нас
1: вот,
2: есть звонок.
1: Да, мы уже до этого сказали с Муратом. Звоните 296-5005, код города Алматы 727. И победитель у нас получит пригласительный в Эсперанзу на сумму 20 тысяч тенге. Итак, доброе утро.
3: Доброе утро, приветствую.
1: Приветствую. Представься, пожалуйста.
3: Меня Айдар зовут.
1: Айдар, скажи, пожалуйста, какое твое любимое время года?
3: Конечно же, лето.
1: Конечно же, лето. За что его любишь? Ну, говори. Ну.
3: За погоду, за зелень вокруг, за отдых.
1: Скажи, как...
3: За купание.
1: Ну да, это в первую очередь. Скажи, пожалуйста, как проходит твое лето, вот, 2026?
3: Пока не очень, хотя уже 2 месяца прошло лето.
2: Оставляет желать лучшего.
1: Да. Ну, а вот в августе куда? Планируешь куда-нибудь поехать?
3: Пока нет планов таких. Работы много очень.
1: Понимаю, Эдар. Ну, давай так, мы с тобой сыграем. Если у тебя получится выиграть, то у тебя будет шанс сходить в развлекательный комплекс «Эсперанза», тем более на сумму 20 тысяч тенге, отдохнуть. Игра будет у нас такая. Давай.

0: «Уши в трубочку».
1: Да, «Уши в трубочку». Айдар, ты, если вдруг ты знаешь эту игру, но на всякий случай я тебе расскажу правила. Сейчас будут звучать три трека задом наперед, то бишь реверс. Задом наперед. Тебе нужно угадать, кто исполняет, либо хотя бы напеть композицию, которая играет в задании. Они будут задом наперед. Я тебя сразу предупреждаю, подсказываю, все треки будут русскоязычные, на русском языке. Поэтому будет проще. Хорошо. Давай попробуем первый трек, слушаем.
2: Цой перемен.
1: Цой перемен, конечно. Айдар, прям досрочно, досрочно.
2: Да, перемен требует.
1: Хорошо, давай следующее задание номер два.

0: все, так.
1: Это Viagra, да?
0: Ну, давай послушаем правильный ответ. Да, это Viagra. Ай, молодец, красавчик. Без подсказок, без ничего выигрывает. И остался еще один трек для победы. Давай, слушаем.

0: достаточно.
1: Похоже на Меладзе.
0: Похоже, но совершенно прав ты, это он и есть. Ай, красавчик, Айдар. Ты молодец, вообще без единой подсказки, да, не вешай трубочку. Вообще Мурат тебе скажет, куда тебе нужно приехать, будет за своим сертификатом. Ты приедешь, его оставят на охране, скажешь имя, фамилию, и тебе его отдадут с 10 до 5 вечера. Обеденное время у нас с часу до двух, да, если я не ошибаюсь? Вот, мы поздравляем Айдар. Айдар! Будет слово победителя. Будет слово победителя.
1: Спасибо большое. Спасибо Energy FM. Спасибо Wasabi Show. Я постоянно вас слушаю. Эльвире, привет. Без нее тоже такой вайб мужской.
0: Вы своеобразный, да. Спасибо большое. Спасибо большое, Айдар, да.
1: Вам спасибо.
0: Все, приезжай за своим подарком и, конечно же, отрывайся в развлекательном комплексе «Эсперанза» на сумму 20 тысяч тенге. Друзья, мы продолжаем дальше. Я напомню, что сегодня мы обсуждаем с вами ваше любимое время года и почему вы любите именно его. Пишите 8 700 107 10 22. Мурат, мы...

Energy FM din Jarnama. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.

0: Азарова и Павлов напоминают. На дворе лето, ты слушаешь «Васаби».
1: Это «Васаби».
2: Ну да, напоминаем, если кто забыл, это лето. Это лето Кастаньет, да, как было, по-моему, если не ошибаюсь, Наталья Королева, да? Так, и переходим к вашим сообщениям, друзья. Сегодня по теме «Ваше любимое время года и почему». Доброе утро всем, всем доброе утро пишут. Хорошего, чудесного дня. Передайте привет мужу Андрею, который сейчас в дороге. Зай, я тебя очень люблю, твой тушканчик. А любимое время года – это круглый год. У природы нет плохой погоды. Ну, я не соглашусь. А вот еще нам слушатель пишет: лучше летом у костра, чем зимой на солнце. Ну, зимой на солнце тоже, в принципе, сейчас. Дамир, про тебя не забыли, обязательно скинут билеты, не переживай. Так, дальше. Антон, очень хочется выиграть билет. Друзья, на сегодня мы уже все разыграли, к сожалению. Но в понедельник обязательно мы продолжим. Так, весной особенно хочется жить, радоваться каждому дню и замечать красоту вокруг. Все расцветает вокруг, будто пахнет любовью, теплом и чем-то новым. И ты сама вместе с весной словно расцветаешь изнутри. Появляются больше энергии, вдохновления, легкости и желания мечтать. Наверное, потому я так люблю весну. В ней есть ощущение нового начала, красоты и счастья. И очень хочется выиграть билет. Буду верить, что удача выберет именно меня. Да что уж там, кто я такой, чтобы не дарить тебе два пригласительных. Напиши, пожалуйста, имя и фамилию, и тебе еще Мурат, ну, точнее, наш первый отдел скинет в WhatsApp, потому что электронные пригласительные на вечеринку Евроденс, которая пройдет 7 августа, уже совсем скоро. И вот тут дальше. Так, дальше пишут: Антон, гоу, шутки. Ерлан, ну все, шутки так шутки, как и обещал. Итак, мудрости у меня не отнять. Чего нет, того нет. А вот и я. Больше на сегодня хороших новостей нет. Так вот, пишут: благодарю любимое радио. Думаю, настроение поднимется от привета. Конечно, обязательно поднимется от твоего супруга. Так, лег спать, но и спал бы. Так нет же, в голову пришел вопрос: как называют жителей города Осло? Друзья, ну а далее не переключайтесь, будет прям действительно уже рубрика «Шутки». Давай, Мурат.

0: юмор Павлова.
1: Ну что ж, хорошо, поехали дальше. Так, кому не нравится, переключайтесь, хотя наоборот, лучше слушайте внимательно. Мы едем уже, что едите? К вам едем, к себе ешьте. Каждый уважающий себя человек должен знать, что егоный пишется с двумя «н», а ихний с одной. В словах «сабля», «гребля» и «оглобля» чувствуется некоторая досада. В древности люди болели меньше. Да практически всего один раз. Потом сразу моменто море. А почему его называют охотником на крокодилов? А ты его женщин видел? Крокодил Данди. Ваше хобби? Кулинария. Готовите? Жру. Я подожди, мужа. Чем вы кормите мужа? Ну чем, чем? Что сами едим, то и ему даем. Это так, мне кажется, в каждой семье. А вот это вообще обожаю. Я ненавижу дантистов с тех пор, как один из них убил Пушкина. Сашенька, несите дичь. Земля плоская. Спасибо, Саша. Ой, сегодня прям вообще еще будет, подожди. Это прям специально для человека, который нам написал, для вот нашего слушателя Ерлана. Он с ТикТок, он любит, обожает шутки. Одна голова хорошо, а с туловищем лучше. Ой. Дети так сильно разогнали хоровод, что иногда видели самих себя. У золотой рыбки была одна слабость. Старики. А вот, Мура, самое лучшее средство для ухода – ноги. Не, ну, в принципе, ты прикольный, если с тобой не общаться. Ой. Такое ощущение, что на работу мы просыпаемся чаще, чем ложимся спать. Ой, ну еще одна, и мне кажется, хватит. 80% женщин любят мужчин с кубиками на прессе. 80% мужчин с кубиками на прессе не любят женщин.

0: и Павловым.
1: Да, это васаби-шоу, уже немного времени осталось у нас до конца второго часа, да, и это уже пятница, то есть теперь только мы услышимся с вами в понедельник. И тут вот просто прислали мне в ТикТок очень классное стихотворение, и я решил его зачитать. Сказала Фрекенбок с укором: «Это чьи штаны с мотором?» Да, так что не забывайте, друзья, свои штаны. А я напомню, что мы сегодня с вами говорили и говорим на тему «Ваше любимое время года» и выясняем, какое же оно и почему. Здравствуйте, любимое радио! Мое любимое время года – это осень. Пора дней рождения моих 4 детей. Все в знаке Скорпиона. Ох! Суета, подготовка, сюрпризы и миллионы эмоций. Сентябрь – это продолжение комфортного лета. С октября до ноябрь каждую неделю дни рождения моих 4 детей. Праздники, шарики, тортики, подарки, семейные ужины, ну и время нашего с мужем разорения. Вот так, с уважением.

сообщением «Осель». Да, мы как раз-таки за такое прекрасное сообщение отправили «Осель» на вечеринку «Евроденс», которая пройдет 7 августа. Все будет very beautiful, говорят. Да, конечно, ребят. Спасибо большое. Так, дальше. Привет, Васаби Шоу. Осень вдохновляет меня больше любого другого времени года. Настоящее время для новых идей. Так, вот еще одно. Вот еще одно сообщение за осень. Так, дальше. Привет, Антон и Мурат. Всем хорошего дня. Лето люблю за возможность босиком пройтись по траве. Да, здорово. Так, сейчас еще. Всем привет. Весной хочется начинать все заново, и это прекрасно. Осень люблю за золотые парки и свежий воздух. Так, весну, потому что день становится длиннее, и настроение тоже. Ну, а зиму за то, что можно весь день смотреть фильмы перед под пледом. Да, здорово. Классное сообщение, так. Еще так. Всем привет. Зима для меня время исполнения желаний. Весной даже воздух кажется вкуснее. Вот еще такое короткое сообщение. Ну вот и все, на этом сообщение закончились. Ребят, ну у вас еще есть время написать, за что вы любите какое-либо время года. Буквально через трек мы с вами попрощаемся. Ну а пока музыка на Energy FM.

0: Друзья, ну это да,
1: пришло время
0: шоу, пришло время прощаться, потому что всему хорошему рано или поздно, так же, как и всему плохому, приходит свое логическое завершение. Но я надеюсь, что сегодня это только начало ваших головокружительных, классных, прекрасных, замечательных, неповторимых выходных. Мы желаем вам с Муратом шикарно оторваться, оттянуться, потому что все-таки лето это, как говорится, в песне у одного из бардов, это маленькая жизнь. Давайте его проживать по полной, с удовольствием и, конечно же, с любовью ко всем окружающим. С вами, как всегда, был я, Антон Павлов, Мурат Саундов. Всем пока-пока. Шикарных выходных.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь. Caspian University – лучший социально ответственный университет страны. Рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база и развитая между...

Energy FM de Jarnama. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.

артист музыкального и драматического театра. Для тех, кто мечтает о большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь. Caspian University – лучший социально ответственный университет страны, рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база

0: Energy FM Дежарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Energy FM din Jarnama. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

артист музыкального и драматического театра. Для тех, кто мечтает о большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Каспиан Юниверсити. Твой путь к большой сцене начинается здесь. Каспиан Юниверсити – лучший социально ответственный университет страны. Рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база.

12.00 по адресу Достык 85А, Каспиан Юниверсити. Новое определение образования. Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM де жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.
2: Жаз боя энерджи детинда. Кандай тамаша жаз. Кандай

0: Energy. Өзіңді еркін сезін. Energy FM-де жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Каспиан Юниверсити. Твой путь к большой сцене начинается здесь. Каспиан Юниверсити – лучший социально ответственный университет страны. Рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база.

0: Energy FM diye jarnama.
1: Caspian University – лучший социально ответственный университет страны – рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база и развитая

Новое определение образования. Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Каспер.

0: мечтает о большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь.
1: Energy Day. Остых жаз. Бездым жаз. Бездым жаз.

Пятница, 19.00. Club Time. Время современной клубной музыки в эфире Energy FM. Каждую пятницу в 19.00 на волне Energy FM мы включаем пульс ночного города раньше остальных. Актуальные клубные треки, свежие релизы, горячие биты и правильный вайб от хауса

0: Так звучит пятница. Не пропусти. Каждую пятницу на Energy FM.
1: Добрейших вечеров всем любителям хорошей музыки. 7 вечера в Алматы. А это значит, что на Energy FM новая программа Club Time и ее ведущий DJ Moontax.

0: Вот и подошел к концу мой сет, и я напоминаю, что это был Club Time на Energy FM. Программа сделана в студии KS Records. Ищите нас в Инстаграме. Ну а я же с вами прощаюсь и желаю вам отличнейших, насыщенных выходных дней. До следующих встреч. Услышимся.
1: Пятница, 19.00. Club Time. Время современной клубной музыки в эфире Energy FM. Каждую пятницу в 19.00 на волне Energy FM мы включаем пульс ночного города раньше остальных. Актуальные клубные треки, свежие релизы, горячие биты и правильный вайб от хауса